0: FM и на Съмек Евмек.
1: Людвиг ван Бетховен. Симфония номер 7, ля мажор, опус 92. Катаруме Берлини филармоник на Вагахумба. Дирижер Клаудио Аббадо.